сердеть, где мы почти я и самым лидем в ноги пусто раза. Sabai dai, let's start now. You can only allow you and

ахри яблы жок самба кормадым мажоб гаргай мамчи гарми варе амина та гарми ни дипе мамам агабду хадар самай вай ахри яблы балим балик фармазар балим балик балим балам